0: უბრალოდ ფანტასტიკაა. Птушкин, Птушкин.
1: Привет тебе.
0: Ирландиис кидеден саламс гицгни. Глендалохис хеоба.

0: Ваши.
1: А почему?
2: Ратомацара.
0: Цецхли.
2: Си.
0: Си файер.
2: Си файер.
0: Файер.
2: Файер.
0: Файер. Файер. Файер.
3: Цота.
0: Сул цота.
2: Каргит.
3: Соловьен.
0: Каргат хар?
1: Yes,
2: саваравдот хо.
1: Так что происходит?
2: Ра хтеба?
1: Что-то
2: Саня. Саня, ра хтеба, гамагебине.
1: Что-то долго.
2: Китхо мерідеба, ра шобам да хас. Вай мет майцвис, როგორც тива сафелში.
1: Девочки, если вы хотите
2: мас ту дайцвавт аршегешиндет. Хედავთ? Мадридში ამაში ფულს იხდიან.
0: ძალიან კარგად გამოდის.
1: Наверное.
2: Имедия.
1: Ой, прям как Светлана Лобода.
2: Светлана Лобода ставим сгавсе.
3: А! Что?